0: your opinion of the situation between the North and South?
1: South Korea's defense potential is exhausted. They have no deep defense plan, hardly any supplies, and no heavy armaments. The intervention of our Air Force alone cannot save South Korea.
0: Our only hope is to hold the Han River as our last line of defense. That means bringing in more ground troops. Let's transfer two more army divisions to the Korean Peninsula.
1: But sir, the most precious thing in the world is the life of an American soldier. Two more army divisions into Korea.
0: So what do you have in mind?
1: What if we borrow troops from Taiwan?
0: We don't need to ask Taiwan for troops. Chiang Kai-shek will be more than happy to provide his elite troop to us. So what are you gonna do?
1: Make a phone call to Chiang Kai-shek?
0: No. Continue to ask Mr. Truman for U.S. reinforcement in my name.
1: Yes, sir.
2: 事情发展到这一步，是我们很不愿意看到的。朝鲜战争爆发，让东北地区从战略大后方一下子变成了国防最前线。台湾问题、国防安全问题、发展建设问题，哎，牵一发动全身呢。
3: 美国人来势汹汹，派遣军队入侵朝鲜和中国台湾，改变了朝鲜战争的性质，亚洲形势骤然紧张起来。
2: 朝鲜问题和台湾问题密不可分，要放在一起考虑才行啊。老虎吃人，不管方便不方便，随时会下嘴的。
4: 嗯，
2: 长远来讲，中国革命的成功必将带动和影响亚洲和其他国家反对帝国主义的侵略斗争。美国作为帝国主义阵营的老大，肯定会阻止这股革命力量的发展。所以啊，中美冲突不可避免。只是没想到来得这么快。
5: 是啊，国际形势的改变不可能等我们准备好了再发生啊。
2: 福兮祸所依，祸兮福所伏。该来的挡不住，该去的也难留。我们这个党，我们这支军队，就是在帝国主义列强的铁蹄下，在国际国内反动派的腥风血雨中成长壮大起来的。经历过的事情要面对，没有经历过的事情也要面对。
5: 主席的意思是，我们现在就要改变思想，面对现实，做好准备。
6: 所以我们要未雨绸缪，防患于未然呢，
3: 变被动为主动。
5: 主席啊，我的意思是我们先发表一个声明。
2: 英雄所见略同啊，声明先发，要理直气壮，毫不含糊，重申台湾是中国的领土，绝不允许任何外国势力在我国主权范围内横行霸道。
7: 7月1日，第一批美军地面部队到达朝鲜半岛，美国全面入侵朝鲜的行动由此展开。7月7日，美国操纵联合国安理会通过组成联合国军的决议。随后，杜鲁门任命麦克阿瑟为联合国军总司令。
8: Заявление президента Трумана от 27 числа и действия МС США являются вооруженной агрессией против китайской территории и полным разрушением устава ООН. Какие бы препятствия не чинили американские империалисты, тот факт, что Тайвань принадлежит Китаю, никогда не изменится. Товарищ Сталин, это было заявление премьер-министра Чжоу Энлая от Китайской Народной Республики.
9: Теперь меня интересует, какие действия могут предпринять американцы.
8: Американские сухопутные силы пытаются войти на Корейский полуостров через территорию

0: Японии. Они воспользовались тем, что нас не было на заседании Совета Безопасности ООН и приняли решение номер 84, которое юридически покрывает их агрессию против Кореи.
1: Обратите внимание, товарищ Молотов, все резолюции ООН без участия стран нашего социалистического содружества являются незаконными и несправедливыми.
0: В данный момент весь мир смотрит на нас. Мы должны предпринять какие-то действия.
1: Конечно. Необходимо срочно отправить вооружение по нашему договору с Кореей. Посмотрим, на что способны американцы. Кроме того, держите связь с товарищем Мао Цзэдуном. Общайтесь с ним по всем вопросам, связанным с Кореей.
0: Слушаюсь.
2: 美国操控着联合国，又通过了呼吁联合国会员及大韩民国以击退武装攻击及恢复该区国际和平所需之援助的决议。
3: 看来美国是决心大打呀，兵者诡道也，不可不察呀。看来啊，凡事预则立，不预则废。要调整军事战略重心，由东南沿海调整到东北方向，着手组建东北边防军。好的。
0: Товарищ Сталин, большинство в Совете Министров считают, что мы должны предпринимать какие-либо действия только по обстоятельствам.
1: Товарищ Молотов, а что вы думаете о планах китайских товарищей по созданию пограничной стражи на Севере-Востоке?
0: Я поддержу большинство в Совете Министров. Давайте переживать вместе с ними, но не слишком-то помогать им.
1: Товарищ Мао Цзэдун является великим лидером. Он прошел испытания китайской революцией. Его взгляды на военную стратегию уникальны. Переброска войск с юга на север – это не только мудрое, но и дальновидное решение. Что касается создания пограничной стражи на границе трех провинций – это надежная защита на границе Советского Союза, Китая и Кореи. Мало того, это может остановить империалистическую американскую экспансию. И это не только защита суверенитета Китая, это еще наша усиленная оборона на Дальнем Востоке. Поэтому, мне кажется, мы должны поддержать их. Срочно телеграфируйте Джоу Энлаю.
0: Хорошо.
4: 朝鲜人民军已经渡过汉江，急速南进，发起了水源战役啊！主席，过了水源呢，就是大田。美军已出动飞机，对人民军的补给线 和平壤机场进行狂轰滥炸，侦察机还飞进鸭绿江一线侦察。杜鲁门同意麦克阿瑟从日本调动两个陆军师进行地面作战，一部登陆釜山设防，另一部先遣队已到达大田。
3: 美军地气锋芒，以逸待劳。本来啊，苏联方面应该比我们掌握更多的情况。莫洛托夫同志复电，在朝鲜战争问题上，斯大林同志将不遗余力支持我们组建东北边防军。好啊，据我判断，朝鲜战争发生到今天， 大田至釜山一线才是日后双方的主战场，而且态势很有可能突然逆转，成立东北边防军刻不容缓。但是，这种战略转移就把我们原来的部署呢全部打乱了。如果在东北备战，就把解放台湾的所有的机动兵力
2: 全得抽回来。解放台湾问题呢，势必要推迟。等蒋介石闯过这口气呀，再解放台湾就难了。
3: 这个蒋某人，你们就不用担心了。他扯虎皮、拉大旗、撑撑门面的小动作可能会有，但投机不成蚀把米的事，他断不敢为。

0: 李大师，周总理来电。李志亮同志，请将我们的几点建议转达金首相：一，你们的长期作战思想是正确的；二，现在的中心任务是在坚持自力更生、长期奋斗的总方针下保存主力；三，如果敌人占领汉城，则人民军后路有被切断的危险。
1: 走，马上去见金首相。好。
2: Не волнуйтесь, товарищ Вишинский. Вот трубка опять забилась.
3: Товарищ Сталин, я должен сообщить вам, что американские войска взяли Сеул. Ким Ир Сен и Пак Чон Ын встретились с нашим послом в Корее Стековым. Товарищ Стеков просил передать их письмо о помощи.
2: Что сказал Ким Ир Сен?
3: В случае, если американские войска перейдут 38-ю параллель, то он просил Советский Союз предоставить военную помощь. Если же по каким-то причинам мы не можем это сделать, то он просил обратиться к китайским товарищам и оказать военную помощь с их стороны.
2: Стратегические интересы Соединенных Штатов находятся в Европе. Наши тоже. Мы не можем все просто так оставить. Мы должны сохранить страны социалистического содружества от разъединения. Кроме того, может начаться Третья мировая война. Это может сказаться на возникновении недопонимания между странами. Поэтому, товарищ Вишинский, срочно обратитесь к китайским товарищам. Если американцы перейдут 38-ю параллель, мы просим их ввести войска для боевых действий. Мы со своей стороны предоставим им воздушную поддержку.
3: Хорошо, товарищ Сталин.